0: Идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! Райт объявляет аборт в системе! Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу! Хлыстом карать!
1: Святая Мадонна! Научит нас драться! Феминистскому Галера! Пошла на демонстрацию!
2: Бунт России!
3: Харизма протеста!
2: Бунт России!
3: Путин застал!
2: Бунт России!
3: Мы существуем!

заведения. Пришло время подрывного столкновения. Стая сук таксистского режима просит прощения в